0: лови мгновение. Срывай эти бутоны роз в юности. Почему поэт написал эти строки?
1: Он торопился.
0: Нет. Цинь! Но спасибо за активность. Красота, романтика, любовь. Вот ради чего стоит жить.

0: вопросов неотступных череда, и вереница сумрачных людей, лишенных веры, и города, кишащие глупцами свыше мер. Где ж среди этого искать добро в жизни моя? Ответ добро в том, что ты есть, что жизнь подлинная существует. В том, что великая пьеса продолжается, и ты, быть может, пишешь свою строку. Великая пьеса продолжается, и ты, быть может, впишешь в нее свою строку. Какую вы впишете строку?
1: Школа Уэлтон.
2: Hello?
1: Да, он здесь. Одну минуту. Мистер Нолан, вас к телефону.
2: Это Бог. Он говорит, надо Уэлтон принимать дело.
3: Выше нас, расслабься.
4: Нет, Чарли, в том-то и дело. Я всю жизнь расслаблялся.
2: Пора что-то менять.
3: Ты куда? Что ты собираешься делать?
4: Позвоню ей.
2: Я сама звоню. Она рада, что я позвонил. И даже позвала на вечеринку, представляете?
3: К чьей-то Дэн, или не так?
4: Да.
3: То Дэн.
2: Что?
3: Неужели ты считаешь, что идешь с ней?
2: Ой, да брось, конечно, нет. Я не этому радуюсь.
4: Не в этом суть.
2: А в чем потом?

0: всего один единственный раз.
1: Она меня помнит.
2: Боже мой, это ты настоящий поэт.
0: Теперь закрой глаза.
2: Закрой глаза. Закрой.
0: Опиши, что ты видишь.
1: А я закрыл глаза.
2: И...
1: образ плывет рядом со мной.
2: Безумно со сплотными зубами.
1: Безумно со сплотными зубами, чей взгляд пронзает мой мозг.
2: Как нечто, продолжим. Что он делает?
1: Он пытается

0: ваше лицо, искаженное криком, стоном, рыданием.
1: И вот еще что. Когда читаете, пусть вас не волнует, о чем думаете.